Прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра. Отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто же?

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты кругом все парит. Подойди ко мне, среди комет, ты та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

чем угодно. Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнца в своем животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Амода» будут выпускать под маркой «Джелант». На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин на базе «Джейку», там есть и кроссоверы «Амода C5» и C7. Их позиционируют как «Джелант C-серии» и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый ГАК S9. Крупный 7-местный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. ГАК S9 конкурирует с LEL9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для «Волги» К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных «Джили Манджаро» русификация может быть частичной. Классическая «Нива» выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но «Нива» вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах «Нивы Легенд» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Машина. Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Полоса удачи». Главные тренды в летних образах составили стилисты школы бизнес-образования в сфере моды. Модные эксперты изучили для этого поисковые запросы соцсети Pinterest, выделив предпочтение аудитории. Оказалось, что популярной по-прежнему остается сегодня спортивная атрибутика. Олимпийки, джерси и ветровки в сочетании с украшениями, каблуками и аксессуарами. Вместе с тем актуальность приобрела гоночная эстетика. Речь идет о куртках в стиле автоспорта, контрастных полосках, винтажной символике команд и о спортивных силуэтах. При этом самой востребованной моделью обуви стали гибридные кроссовки, которые объединяют сразу несколько элементов трекинговой, беговой и городской обуви. Еще стилисты заметили, изучив Pinterest, возросший интерес к джортам и свободной одежде из денима. Безупречный макияж при этом уступил место естественному сиянию кожи. Девушкам советуют также присмотреться к морской тематике. Этим летом полоска, канаты, воротники матросов, золотые пуговицы и оттенки морской формы снова становятся источником вдохновения для дизайнеров по всему миру. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Тут просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: немного солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инжи-

0: работников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

моей пустой квартире не погаснет свет. Я до рассвета пишу песни о тебе. Я, моргнув глазами, не запомнил день.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

В городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Когда лучше, зимой или летом?
7: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение. Свой тренировочный полигон. Опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
8: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
9: Я спокойна, я жду отпуск.
10: А лето уже с тобой.
11: Лето твоей свободы.
10: На местном радио.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Лето. Лето. Это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
0: На местном радио.

0: на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В «Тыком сервис» на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструмент и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньи к тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
5: ИП «Богданов Андрей Олегович», ОГРНП 304-100-130.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

моей безумной. Тычем пальцами в вены или лезвием струны. Ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали. Гони моих бесов, храни мои тайны.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем. Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Все, что приходит к нам из-за бугра, почти всегда вынуждено приспосабливаться к нашим условиям. Так и с итальянским поплавком спирулина. Чтобы получить максимум пользы, нужно адаптировать к нашим условиям. В чисто заморском варианте эта снасть с маленькой резинкой или мушкой создана для форели. Ну, форель, она и в Африке форель. А вот как же щуки, окуни и прочие жерихи? А вот как? Мы берем просто спиннинг, какой у кого есть. Тягучую монофильную леску меняем на плетенку. Продеваем в тело спирулина плетенку, ставим бусинку и привязываем вертлюжок. А лучше два или три. Если ловить щуку, то и металлический поводок. Ну и на конце, естественно, наша приманка. Резина, мушка, блесенка или воблер. Что угодно. Такая снасть с бомбардой позволит легко забросить самую легкую приманку метров на 50-60, что достаточно для самого осторожного жереха. Не говоря уже о прудовой форели на платниках.
4: Не клюет.
2: Среди всевозможного силикона есть такая приманка «Октопус». Приманка очень хорошая, но используется реже, чем она того заслуживает. Одна из причин – отсутствие у нас специальных для нее джиг-головок. Обычные головки подходят плохо, так как щупальца у этой зверушки должны быть разведены в стороны, чего на обычной головке просто невозможно обеспечить. Но ведь правильно говорят – нас победить нельзя. Мы и здесь смогли перехитрить всех. Нужно просто взять маленькую резиновую пробочку от лекарственного пузырька. Она надевается на крючок джиг-головки, а на нее натягивается задняя часть этого самого октопуса. В этом случае лапки силиконового осьминога разводятся в стороны и при рывковой проводке непрерывно пульсируют, что и требовалось доказать.
4: Ух, хорошо.
2: Как определить, не испортилась ли рыба, пока вы ее ловили и везли домой? Основные признаки свежей рыбы – ярко-красные жабры, плотное мясо, прозрачные чистые глаза и гладкая, плотно прилегающая к коже чешуя. Если нажать на кожу пальцем, ямка не образуется совсем или быстро исчезает. Кстати, в воде свежая рыба сразу же тонет. На этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Реклама на местном радио.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. За второго ребенка начнут давать отсрочку по ипотеке. Теперь после рождения или усыновления второго ребенка родители смогут взять кредитные каникулы на 1,5 года. Даже по старым кредитам. Соответствующий закон приняла Госдума. Сейчас появление ребенка дает заемщику право на полугодовые каникулы по ипотеке. Но только в том случае, если его доходы упали более чем на 20%. А ежемесячные платежи по кредиту превышают 40% дохода. Теперь при рождении либо усыновлении второго или последнего следующих детей ипотечники смогут брать кредитные каникулы на срок до 18 месяцев. Доказывать факт снижения дохода при этом не нужно. Границей льготного периода станет достижение ребенком возраста 1,5 лет. Такой же срок будет отсчитываться с момента усыновления. При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с 7 месяца. Оплатить их нужно будет по завершении каникул. Закон вступает в силу с 1 сентября, но будет распространяться и на договоры, заключенные до этого. Более 40 общественных пространств благоустроят в Карелии. Подведены итоги голосования за объекты благоустройства. И в Карелии в нем приняли участие более 65 тысяч человек. Благодаря активности жителей в следующем году запланированы ремонты по строительству и модернизации 42 общественных пространств. Это территории, за которые жители отдали свои голоса. Так, в Костомукши наибольшее число голосов собрал проект «Светлый берег». Это территория вдоль озера Контаки, которая станет современным пространством для прогулок, спорта и отдыха. В рамках проекта планируется санитарная очистка территории, обустройство пешеходной и велосипедной дорожек, установка скамеек, урн, информационных стендов и парковых качелей. В Костомукши около многоквартирного дома провалился асфальт. На территории дома по улице Ленина, 14, сейчас проводятся работы по устранению провала в грунте. Там выявили сломанную плиту лотка теплотрассы. Новая плита заказана, она будет установлена 26 июня, сообщили в ЦМР Костомукши. Сейчас место работы ограждено. Специалисты призывают жителей города быть предельно аккуратными, не заходить за ограждение и внимательно следить за тем, чтобы дети не подходили к краю ямы. За неделю в Карелии зафиксировали более 70 грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Среди нарушений инспекторы отмечают самые опасные, которые чаще всего приводят к ДТП с тяжелыми последствиями. Так, 8 водителей сели за руль, не имея права управления транспортным средством. Один управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель привлечен к ответственности за перевозку детей не по правилам. 12 водителей выехали на встречную полосу для обгона, создав аварийную ситуацию для себя и других транспортных средств. 8 граждан привлечены к ответственности за переход проезжей части в неположенном месте, рассказали в полиции. Я напомню, что до конца летнего периода на всех трассах Карелии сотрудники ГИБДД на обычной машине без мигалок и опознавательных знаков выявляют нарушителей, ведут скрытый патруль. Экомобиль будет работать в Костомукши. В предстоящие выходные мобильный пункт приема вторсырья открывает свой первый сбор. В воскресенье с 18 до 20 часов у магазина «Автолайн» на улице Интернациональная, 15. Принимать будут картон, макулатуру, пленку, пластиковые бутылки и емкости от бытовой химии. Также организаторы акции напомнили 3 главных правила вторсырья. Оно должно быть сухое, чистое, то есть без остатков еды и жидкости, компактное, необходимо сжать бутылки и сложить коробки. Отмечу, что это частная инициатива неравнодушных костомукшан. Они призывают освободить место в шкафах и приносить вторсырье. Родителям 100-бальников предложили выплачивать по 100 тысяч рублей за экзамен. Соответствующее обращение депутаты Госдумы направили в правительство. Депутаты считают, что 100 баллов на ЕГЭ – это результат не только отличной подготовки школьника, но и многолетней поддержки со стороны родителей. Они помогают детям в учебе, создают комфортные условия для занятий и поддерживают их эмоционально во время подготовки к экзаменам. Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что многие семьи несут значительные расходы на дополнительное образование детей, включая оплату репетиторов, профильных курсов и учебных материалов. А новая выплата повысит престиж знаний и учебных успехов, также станет дополнительным стимулом для семей уделять больше внимания качественному образованию детей, сообщило информагентство ТАСС. шахматной школе прошел турнир, собравший 14 участников. Игра выдалась напряженной, каждый ход мог стать решающим, а борьба проверяла не только тактику, но и нервы ребят. В группе сильнейших, чей рейтинг выше 1200, победу одержал Ярослав Самохвалов. Второе место занял Роман Пекшуев, третье место у Михаила Петрунина. В группе до 1200 очков лучшей стала Татьяна Куприна, серебро у Артема Манжосова и бронза у Артема Асташова. Турнирные очки, заработанные участниками, стали последним шагом перед квартальным финалом, где призовой фонд составит 36,5 тысяч рублей. Уже в предстоящее воскресенье состоится новый блиц-турнир. К участию приглашают всех желающих, от новичков до опытных игроков. И в завершении новости Колевала. Администрация района напоминает о необходимости своевременного информирования об изменениях, касающихся договоров аренды. Согласно условиям договора, вы обязаны уведомить арендодателя и администрацию о любых изменениях, будь то изменение юридического адреса или места жительства, изменение организационно-правовой формы, наименование банковских реквизитов или любых других существенных изменений в сведениях. Уведомление должно быть предоставлено не позднее 5 календарных дней с момента принятия соответствующего решения об изменении. Если у вас возникли вопросы по начислениям, требуются квитанции или необходимо уточнить порядок переуступки прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков, вы можете обратиться в администрацию района, в отдел архитектуры, градостроительства и землепользования. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность. Синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь в течение дня. Столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов выше нуля. Ветер сегодня незначительный, до 2 метров в секунду. Завтра ожидается плюс 14-16 градусов. Небольшой кратковременный дождь в течение дня и легкий ветер до 2 метров в секунду. В Колевале сегодня плюс 13, плюс 14 градусов. Небольшой дождь в течение дня. Ветер до 3 метров в секунду. Завтра в Колевале воздух прогреется до 16 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают. И будет легкий ветер не более 1-2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: И снова я, друзья, всех настроенных на 104, а также на проживание лучшей среды приглашаю к эфирному столу. Друзья, дело в том, что я тут радиодесертами баловаться буду и раздавать хорошее настроение, так что скорее проходите, располагайтесь.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе. И только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
3: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Давайте скорее, друзья, праздновать ваши события. Первое угощение. Сегодня я подам Гундарову Константину. Константин, я вас поздравляю с днем рождения и желаю, чтобы в вашем жизненном рецепте, Константин, были только классные ингредиенты. Это большая любовь, крутые взлеты и много-много счастья.

Демин Денис, а сегодня тоже празднует день рождения. Я с удовольствием присоединяюсь ко всем теплым словам, подаренным вам сегодня близкими и коллегами. От себя пожелаю вам, Денис, чтобы все дороги вели вас исключительно к успеху.

0: Радио Десерт. Всегда подается вовремя.
1: Ким Николай, с днем рождения и вас. А, Николай, помните, что главное — это ваше здоровье, крепкое, душевный покой. Пожалуйста, Николай, сильно все это берегите, а остальное точно приложится.

0: Реклама на местном радио.
1: С увеньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Радиодесерт. Мы угощаем.
1: Мальгин Владимир, а следующий радиодесерт спешу подать к вашему торжеству. Ну, во-первых, с днем рождения вас, Владимир. Здоровья вам крепкого, много счастливых дней. Ну и пусть, Владимир, не будет места для уныния и печалей.

Еще одно праздничное приветствие летит Мочалову Антон, уважаемый именинник, с днем рождения, здоровья вам крепкого, Антон, душевного равновесия и много любви.

0: «Что говорят астрологи?»
1: Что люди, рожденные сегодня, дальновидные, настойчивые личности. Достичь успеха им помогает вера в проделываемую работу. Их новаторство и изобретательность во многом опережают время, из-за чего они рискуют остаться неуслышанными и непризнанными при жизни. Именинники этого дня ценят порядок и стараются избегать дискомфорта. Они пунктуальны и внимательны. В этих людях все сбалансировано и уравновешено. Они в меру практичны, авантюрны и рискованы. Их не тянет на опасные подвиги и не бросает в крайности. Это сдержанные личности. Они дорожат своими чувствами и эмоциями и никогда не позволяют себе их раскрыть без тщательных раздумий.
2: Папуль, мы тебя ждем.
3: Папуля!
2: Мы соскучились, ждем тебя дома.
3: Идем домой.
2: Приезжай скорей.
4: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Друзья, всем отличного продолжения. Встречаемся традиционно. Счастливыми завтра. Пока.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
3: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой образ. 4 на 4 мы катим по городу. В салоне балаган, здорово, мимо Тверской посад.
1: Местное время, 1:00 дня.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд представил новый кроссовер J7. Это вторая модель новой российской марки. Собирают машины в Ленинградской области. Джеланд J7 построен на базе JQ. Машина подходит в качестве семейного автомобиля и для дальних поездок. Сроки начала продаж пока неизвестны. Цена ожидается от 2 700 000 до 3 миллионов рублей. BLG X50 Plus получит мультимедийную систему белорусского производства. Разработка крупнейшего белорусского производителя электроники «Горизонта». Тестировать систему начнут скоро, а серийное производство стартует в следующем году. Напомним, сейчас BLG оснащается китайской мультимедийной системой. Nordcross выпустит в России новую модель – крупный гибридный кроссовер премиум-класса с мощностью около 800 лошадиных сил. Еще один конкурент – LEL9. Цена ожидается в районе 9 миллионов. Под маркой Nordcross в России продают машины китайской марки Lynk & Co. Это бренд высокотехнологичных моделей от концерна «Geely». Недавно в России стартовали продажи обновленных Havail F7 и F7X. Машины стали мощнее и заметно комфортнее. В салоне мультимедийка с более крупным экраном. Читаемость шрифтов улучшилась. Есть беспроводная зарядка. Руль регулируется по вылету, а у водительского сиденья появился поясничный упор. В топовых версиях электрорегулировки сидений. Подробнее о новых Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Лето, лето, лето на твоей волне.
5: Включай лето
6: вместе с любимым радио
7: 104 FM.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.
2: Звезды.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. За второго ребенка начнут давать отсрочку по ипотеке. Теперь после рождения или усыновления второго ребенка родители смогут взять кредитные каникулы на 1,5 года, даже по старым кредитам. Соответствующий закон приняла Госдума. Сейчас появление ребенка дает заемщику право на полугодовые каникулы по ипотеке, но только в том случае, если его доходы упали более чем на 20%, а ежемесячные платежи по кредиту превышают 40% дохода. Теперь при рождении либо усыновлении второго или последнего следующих детей ипотечники смогут брать кредитные каникулы на срок до 18 месяцев. Доказывать факт снижения дохода при этом не нужно. Границей льготного периода станет достижение ребенком возраста 1,5 лет. Такой же срок будет отсчитываться с момента усыновления. При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с 7 месяца, а платить их нужно будет по завершении каникул. Закон вступает в силу с 1 сентября, но будет распространяться и на договоры, заключенные до этого. Более 40 общественных пространств благоустроят в Карелии. Подведены итоги голосования за объекты благоустройства, и в Карелии в нем приняли участие более 65 тысяч человек. Благодаря активности жителей в следующем году запланированы ремонты по строительству и модернизации 42 общественных пространств. Это территории, за которые жители отдали свои голоса. Так, в Костомукше наибольшее число голосов собрал проект «Светлый берег». Это территория вдоль озера Контаки, которая станет современным пространством для прогулок, спорта и отдыха. В рамках проекта планируется санитарная очистка территории, обустройство пешеходной и велосипедной дорожек, установка скамеек, урн, информационных стендов и парковых качелей. В Костомукше около многоквартирного дома провалился асфальт. На территории дома по улице Ленина, 14, сейчас проводятся работы по устранению провала в грунте. Там выявили сломанную плиту лотка теплотрассы. Новая плита заказана, она будет установлена 26 июня, сообщили в ЦМР Костомукше. Сейчас место работы ограждено. Специалисты призывают жителей города быть предельно аккуратными, не заходить за ограждение и внимательно следить за тем, чтобы дети не подходили к краю ямы. За неделю в Карелии зафиксировали более 70 грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Среди нарушений инспекторы отмечают самые опасные, которые чаще всего приводят к ДТП с тяжелыми последствиями. Так, 8 водителей сели за руль, не имея права управления транспортным средством. Один управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель привлечен к ответственности за перевозку детей не по правилам. 12 водителей выехали на встречную полосу для обгона, создав аварийную ситуацию для себя и других транспортных средств. 8 граждан привлечены к ответственности за переход проезжей части в неположенном месте, рассказали в полиции. Я напомню, что до конца летнего периода на всех трассах Карелии сотрудники ГИБДД на обычной машине без мигалок и опознавательных знаков выявляют нарушителей, ведут скрытый патруль. Экомобиль будет работать в Костомукше. В предстоящие выходные мобильный пункт приема вторсырья открывает свой первый сбор. В воскресенье с 18 до 20 часов у магазина «Автолайн» на улице Интернациональная, 15. Принимать будут картон, макулатуру, пленку, пластиковые бутылки и емкости от бытовой химии. Также организаторы акции напомнили 3 главных правила вторсырья. Оно должно быть сухое, чистое, то есть без остатков еды и жидкости, компактное, необходимо сжать бутылки и сложить коробки. Отмечу, что это частная инициатива неравнодушных костомукшан. Они призывают освободить место в шкафах и приносить вторсырье. Родителям 100-бальников предложили выплачивать по 100 тысяч рублей за экзамен. Соответствующее обращение депутаты Госдумы направили в правительство. Депутаты считают, что 100 баллов на ЕГЭ – это результат не только отличной подготовки школьника, но и многолетней поддержки со стороны родителей. Они помогают детям в учебе, создают комфортные условия для занятий и поддерживают их эмоционально во время подготовки к экзаменам. Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что многие семьи несут значительные расходы на дополнительное образование детей. В включая оплату репетиторов, профильных курсов и учебных материалов. А новая выплата повысит престиж знаний и учебных успехов. Также станет дополнительным стимулом для семей уделять больше внимания качественному образованию детей, сообщило информагентство ТАСС. В шахматной школе прошел турнир, собравший 14 участников. Игра выдалась напряженной, каждый ход мог стать решающим, а борьба проверяла не только тактику, но и нервы ребят. В группе сильнейших, чей рейтинг выше 1200, победу одержал Ярослав Самохвалов. Второе место занял Роман Пекшуев, третье место у Михаила Петрунина. В группе до 1200 очков лучшей стала Татьяна Куприна, серебро у Артема Манжосова и бронза у Артема Асташова. Турнирные очки, заработанные участниками, стали последним шагом перед квартальным финалом, где призовой фонд составит 36,5 тысяч рублей. Уже в предстоящее воскресенье состоится новый блиц-турнир. К участию приглашают всех желающих, от новичков до опытных игроков. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы. За оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность. Синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь в течение дня. Столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов выше нуля. Ветер сегодня незначительный, до 2 метров в секунду. Завтра ожидается плюс 14-16 градусов. Небольшой кратковременный дождь в течение дня и легкий ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406. ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство. Стабильная заработная плата. График работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня. Компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно. Один раз обратно. Один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробно

0: Торекс не участвует в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12. 1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангал и уголь для шашлыков. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
0: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
3: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
4: Весь город на одной волне.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – без дискомфорта. Звезды нашли удобную замену классическим балеткам. В качестве альтернативы знаменитости выбирают комфортную обувь, вдохновленную французским стилем. Речь идет о балетках на невысоком, но устойчивом каблуке, которые, по словам стилистов, приподнимают стопу, но не вызывают дискомфорта. Подобные модели обуви, кстати, универсальны и сочетаются со множеством нарядов. Такие балетки уже начали носить, в том числе дочь модели Синди Кроуфорд Кая Гербер, американская певица Оливия Родриго, франко-американская актриса-манекенщица Лили Роуз Депп и британская модель Алекса Чанг. Они сочетали эту обувь с яркими платьями различной длины, с брюками и кружевными блузками. Тем временем стилист Диана Долинская составила целый список модной обуви на лето. Актуальными станут плетеные варианты Саба и Мюли. Также любителям комфорта стоит обратить внимание на лоферы на каблуке. Они прекрасно работают со силуэтом юбок, с укороченными брюками и костюмами. Добавляют структуру и утонченность. В списке актуальных моделей на это лето оказались также изделия с животными принтами и прозрачными элементами, и обувь в металлизированных оттенках. Шагать в ногу со временем, красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В «Элеганте» огромное поступление летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unik», и даже большие размеры до 56-го. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. За второго ребенка начнут давать отсрочку по ипотеке. Теперь после рождения или усыновления второго ребенка родители смогут взять кредитные каникулы на 1,5 года, даже по старым кредитам. Соответствующий закон приняла Госдума. Сейчас появление ребенка дает заемщику право на полугодовые каникулы по ипотеке, но только в том случае, если его доходы упали более чем на 20%, а ежемесячные платежи по кредиту превышают 40% дохода. Теперь при рождении либо усыновлении второго или последующих детей ипотечники смогут брать кредитные каникулы на срок до 18 месяцев. Доказывать факт снижения дохода при этом не нужно. Границей льготного периода станет достижение ребенком возраста 1,5 лет. Такой же срок будет отсчитываться с момента усыновления. При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с 7 месяца, а платить их нужно будет по завершении каникул. Закон вступает в силу с 1 сентября, но будет распространяться и на договоры, заключенные до этого. Более 40 общественных пространств благоустроят в Карелии. Подведены итоги голосования за объекты благоустройства, и в Карелии в нем приняли участие более 65 тысяч человек. Благодаря активности жителей в следующем году запланированы ремонты по строительству и модернизации 42 общественных пространств. Это территории, за которые жители отдали свои голоса. Так, в Костомукше наибольшее число голосов собрал проект «Светлый берег». Это территория вдоль озера Контаки, которая станет современным пространством для прогулок, спорта и отдыха. В рамках проекта планируется санитарная очистка территории, обустройство пешеходной и велосипедной дорожек, установка скамеек, урн, информационных стендов и парковых качелей. В Костомукше около многоквартирного дома провалился асфальт. На территории дома по улице Ленина, 14, сейчас проводятся работы по устранению провала в грунте. Там выявили сломанную плиту лотка теплотрассы. Новая плита заказана, она будет установлена 26 июня, сообщили в ЦМР Костомукше. Сейчас место работы ограждено. Специалисты призывают жителей города быть предельно аккуратными, не заходить за ограждение и внимательно следить за тем, чтобы дети не подходили к краю ямы. За неделю в Карелии зафиксировали более 70 грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Среди нарушений инспекторы отмечают самые опасные, которые чаще всего приводят к ДТП с тяжелыми последствиями. Так, 8 водителей сели за руль, не имея права управления транспортным средством. Один управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель привлечен к ответственности за перевозку детей не по правилам. 12 водителей выехали на встречную полосу для обгона, создав аварийную ситуацию для себя и других транспортных средств. 8 граждан привлечены к ответственности за переход проезжей части в неположенном месте, рассказали в полиции. Я напомню, что до конца летнего периода на всех трассах Карелии сотрудники ГИБДД на обычной машине без мигалок и опознавательных знаков выявляют нарушителей, ведут скрытый патруль. Экомобиль будет работать в Костомукше. В предстоящие выходные мобильный пункт приема вторсырья открывает свой первый сбор. В воскресенье с 18 до 20 часов у магазина «Автолайн» на улице Интернациональная, 15. Принимать будут картон, макулатуру, пленку, пластиковые бутылки и емкости от бытовой химии. Также организаторы акции напомнили 3 главных правила вторсырья. Оно должно быть сухое, чистое, то есть без остатков еды и жидкости, компактное, необходимо сжать бутылки и сложить коробки. Отмечу, что это частная инициатива неравнодушных костомукшан. Они призывают освободить место в шкафах и приносить вторсырье. Родителям 100-бальников предложили выплачивать по 100 тысяч рублей за экзамен. Соответствующее обращение депутаты Госдумы направили в правительство. Депутаты считают, что 100 баллов на ЕГЭ – это результат не только отличной подготовки школьника, но и многолетней поддержки со стороны родителей. Они помогают детям в учебе, создают комфортные условия для занятий и поддерживают их эмоционально во время подготовки к экзаменам. Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что многие семьи несут значительные расходы на дополнительное образование детей, включая оплату репетиторов, профильных курсов и учебных материалов. А новая выплата повысит престиж знаний и учебных успехов, также станет дополнительным стимулом для семей уделять больше внимания качественному образованию детей, сообщило информагентство ТАСС. шахматной школе прошел турнир, собравший 14 участников. Игра выдалась напряженной, каждый ход мог стать решающим, а борьба проверяла не только тактику, но и нервы ребят. В группе сильнейших, чей рейтинг выше 1200, победу одержал Ярослав Самохвалов. Второе место занял Роман Пекшуев, третье место у Михаила Петрунина. В группе до 1200 очков лучшей стала Татьяна Куприна, серебро у Артема Манжосова и бронза у Артема Асташова. Турнирные очки, заработанные участниками, стали последним шагом перед квартальным финалом, где призовой фонд составит 36,5 тысяч рублей. Уже в предстоящее воскресенье состоится новый блиц-турнир. К участию приглашают всех желающих, от новичков до опытных игроков. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность. Синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь в течение дня. Столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов выше нуля. Ветер сегодня незначительный, до 2 метров в секунду. Завтра ожидается плюс 14-16 градусов. Небольшой кратковременный дождь в течение дня и легкий ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: на одной волне. Реклама на местном радио. Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
1: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
0: Качество супер.
1: Короткие сроки.
0: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
1: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
0: Звездный дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
4: Кто там? Лето?
5: Лето!
6: Местное радио.
7: Открой свою дверь в лето!

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш».
2: Еще не вечер!
3: И снова я приветствую всех, кто настроился с нами на одну волну. Рабочий день постепенно движется к своему завершению. Ну и я предлагаю начинать вечер вместе под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.

637-027, телефон нашего прямого эфира. Как всегда, мы работаем в прямом эфире, так что если хотите кому-то передать привет или задать вопросы, возможно, поддержать моих гостей, добро пожаловать, звоните. Ну а через несколько минут у нас в студии появятся вечерние гости, добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 5 лет назад группа неравнодушных и активных жителей нашего города организовались и вступили уже во всероссийский поисково-спасательный отряд. Почему ребята приняли такое решение? Сколько сегодня в Костомукше активистов вот внутри нашего отряда? Кому помогают? Как обратиться? И на что обязательно всегда надо обращать внимание, когда собираетесь в лес? Обо всем этом поговорим сегодня с моими гостями. Как я уже сказала, если у вас есть вопросы, хотите поддержать, можете звонить 37027 или же присылайте смс на номер 911-402-2040. Все обязательно передам.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Им

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Сильное звено.
4: Как я уже и анонсировала, с удовольствием представляю моих гостей. Напротив меня сегодня добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Сергей Шуйский. Добрый вечер, Сергей.
5: Добрый вечер.
4: И Виктор Калмыков. Добрый вечер, Виктор.
6: Привет.
4: Ну, прежде всего, 5 лет в Костомукше уже существует добровольческий отряд «Лиза Алерт». Вот я, насколько помню, Сергей, ты с самого начала вот в этом отряде.
5: Да, практически с самого начала. В Костомукше, да, мы с самого начала. В Карелии чуть пораньше отряд образовался, на полгода. Так что вот где-то там разница небольшая.
4: Ну, вообще, это такое всероссийское, скажем так, ну, не движение, а вот всероссийский поисково-спасательный отряд. Чтобы понимать, скажем так, размеры, да?
5: Да-да-да. Он по всей России, отряд уже действует на протяжении 15 лет. Вот в прошлом году осенью отряду исполнилось 15 лет. Очень много поисков, да, сейчас в отряде уже, насколько мне память не изменяет, 67 регионов в отряде, больше 40 тысяч человек, кто состоит и занимается именно поисковыми работами.
4: Виктор, вы вступили, скажем, в отряд чуть попозже, около 3 лет назад.
6: Да, уже. Да, где-то около 3.
4: Ну, можете вспомнить, вот что повлияло на это решение, что привлекло вот ваше внимание к этой работе?
6: Ну, в первую очередь, конечно, это помочь людям. Вот, то есть я люблю лес, часто там бываю, ориентируюсь хорошо, и хотелось свои навыки использовать, ну, в благих целях, скажем так, да. Сейчас это уже немного переросло себя, сейчас уже более, ну, шире это все. То есть у нас очень много направлений всяких разных, да, которые, ну, можно себя реализовать.
4: Ну вот у вас какие направления, вот какую роль, может быть, вы в отряде выполняете?
6: Ну, в первую очередь я поисковик, да, то есть ходим, ищем. Во вторую очередь я занимаюсь профилактикой, то есть хожу, рассказываю людям, что нужно делать, чтобы не потеряться, опять же, детям, родителям, провожу родительские собрания, у нас целая команда работает над этим, ходят по школам, по садикам, ну, вот такое. Второе, потом у нас еще есть связь. То есть есть люди, которые организовывают связь на поисках, беспилотники, там много-много в общем направлений.
4: Слушайте, но сейчас лето, да? Вот с точки зрения обывателя, это сезон такой повышенной опасности. Это так? Или у вас нет повышенной, пониженной опасности? Это все, ну.
6: Не, ну, опасность в лесу есть всегда, как зимой, так и летом, то есть в любое время года. Сейчас единственное, что, конечно, люди, ну, идут за грибами, за ягодами, ну, чаще, да, в летнее время, поэтому поиски в основном, конечно, в это время происходят.
4: Кто чаще плутает, мужчины, женщины или дети? Вот основываясь на ваш опыт.
5: Ну, теряются-то все. Теряются все, независимо от пола, возраста, как говорится, вероисповедания и всего прочего. Теряются как опытные
4: лесники которые,
5: да, так и там дети, оставленные без присмотра, да, тоже очень быстро теряются. Я говорю про лес в основном, да. Ну, говорю, в приоритеты мы, конечно, отдаем детям и пожилым людям. Это именно то население, которое не может помочь себе сами, да, они находятся в какой-то зоне риска, что им нужна именно помощь неотлагательная. Вот, поэтому вот это приоритет. А так, конечно, мы ищем всех, и тут сказать, кто теряется. Я же говорю, вот, например, если мы ищем ребенка, да, вот по нашим алгоритмам, зона поиска сразу увеличивается в разы. Угу. Что ребенок может идти прямо. Он может в лесу, даже с буреломами совсем, он может уйти на большее расстояние, чем подготовленный мужчина, потому что мужчина все равно будет ходить по кругу, будет как-то ориентироваться, а ребенок может задал себе цели идти прямо и долго. И поэтому зона поиска увеличивается сразу.
4: А вот основываясь на вашем опыте, ну, если можно так сказать, кого легче искать, мужчин, женщин или детей, а кого сложнее? Ну, я имею в виду тут, что, опять же, на взгляд обывателя, возможно, женщины более быстро поддаются панике, вот мужчины паники, вот мужчины, ну, кажется, как будто уже изначально обладают какими-то

0: людей. Потому что были даже у нас случаи, когда пожилые люди просто не откликаются. Вот их ищут, они тебя слышат, но им стыдно, что их вот, да я вот там такой-такой, я вот... И они просто не откликаются на... Их через сутки двое выводят... А они слышали в первый же день, что их зовут, и вот решили не откликаться. Вот
1: просто даже, неудобно признать?
0: Да, что я потерялся, что нет, я вот, и да я сейчас, а тем более покричали, ой, я сейчас на их звук там сам выйду куда-то. Ага. И вот были даже такие случаи. Поэтому вот я говорю, тут определиться, кого сложнее, кого легче. Дети, да, могут испугаться, да, где-то забиться. Та же бабушка может уйти там на такое болото, на которое ты сам смотришь, вот подготовленный мужчина, идешь, и ты понимаешь, что да нет, там бабушки быть не может. И мы ее находим вот посредине этого болота, на какой-то кочке. И вот так же, говорю, там дети могут не откликаться. Так что вот если вас, если вы потерялись, если вы понимаете, что вы заблудились, или слышите любой звук, любой оклик, вы должны на него отвечать.
1: И ничего и в этом какого-то неудобного, ни стыдного нет.
0: Неудобного, ни зазорного, да. Чем быстрее мы вас найдем, тем будет лучше и вам, и нам.
1: Слушайте, а если вот, я не знаю, можно ли говорить, подводить какие-то итоги, в скольких операциях вы участвовали? Я не знаю, вот с начала года, за эти 5 лет. Вот есть у вас какая-то статистика?
0: Ну, у нас есть вот отрядная статистика, да. У нас есть группа ВКонтакте «Лиза Алерт Карелия», где вот каждый месяц наши замечательные инфорги печатают статистику, да, по прям по месяцам. Вот, вот что я оттуда почерпнул, да, с начала года, вот по начало июня в Карелии у нас зарегистрировано 56 заявок. Вот, это вот 56 поисков. Это поиски разные, они могут быть как в городе, да, это вот с потерей памяти люди, так и за городом, и дети, и уже в этом году у нас было все. Там у нас, если по месяцам посмотреть, у нас, говорю, ну, что-то я такого не припомню, там по 10-12 заявок, это январь-февраль. Это
1: очень много,
0: это
1: да.
0: Это очень много, да.
1: Но вы, как бы, получается, карельский отряд, и вы ищете, ну, как бы выдвигаетесь на помощь и за пределы Костомукши, когда требуется.
0: Да, конечно, да? Даже чаще всего. Костомукша у нас такой, скажем так, более организованный город. Здесь поисков у нас вот даже с начала этого года не было. Вот мы осенью последний раз искали именно в Костомукше. А выдвигаемся, да, если и на север Карелии у нас много поисков именно вот и Кемский район, и Беломорск, и Сегежа. Также ребята с Петрозаводска ездят и в Сегежу, и в Сартовалу, и ну, куда угодно. Мы ездим по всей Карелии.
1: Ну, самый такой вот случай, который вот запомнился вам, вот можете рассказать? Там, без имен, без фамилий, просто ситуацию, как произошло и, ну, вот, как нашли?
2: Ну, во-первых, мы не имеем права распространять информацию, да, потому что, ну, все-таки есть какие-то определенные обязательства. А так, конечно, ну, больше всего поражает, вот, ну, во многих поисках, вот как мы искали бабушку, она трое суток вот прожила в лесу, там, при большой жаре, вот в прошлом году мы ее искали, там, мошка, комары, то есть это вот трое суток она пробыла, 80 с лишним лет ей было, и мы нашли ее, она была живой. То есть это прям, ну, показатель, я считаю, такой жизненного тонуса, да. И...
1: Вот первое, что в этих случаях говорит вот человек, которого нашли. Слава Богу, вы пришли.
0: Не всегда. Не всегда. Да, есть, которые там...

0: этому рады, да, ага. И которых есть люди, которых там уже надо помочь выйти из леса, да, ага. Если мы говорим про лес. А есть случаи, вот в Сегеже был случай, там мы когда бабушку нашли, ночью она там вот посреди болота, мы в этих жилетках, она нас все железнодорожниками называла. Что вы тут делаете? Вы же железнодорожники. Ага. Как вы сюда пришли?
1: Ага, ну то есть, но все равно это же такое нервное вот состояние. Ну, сколько сейчас в вашем отряде вот в Костомукшском человек, хотя бы костяк?
0: Ну, по Карелии нас около 200 человек, да, угу. Вот именно поисковиков. В Костомукше на данный момент человек 25 таких вот активных именно.
1: Угу. Но я знаю же, что это не только вот мужчины, которые и в лес ходят, непосредственно занимаются поиском, да, это здесь есть у вас и девушки, которые и на телефоне сидят, и обеспечивают, ну, какую-то логистику, связь с вашей, ну, головным офисом, скажем так, да?
0: Да-да-да, у нас девушек, наверное,
2: ну, у нас их больше, чем мужчин, к сожалению.
0: Да, половину даже больше.
2: Ага.
0: Вот, и они тоже очень хорошо ходят в лес.
1: И девушки тоже.
0: Конечно, да. Мы, и да, у нас вот и инфорк у нас есть вот свой в Костомукше, который занимается поисками по всей Карелии, вот, не выходя из дома. Есть девчонки, которые распространяют информацию в интернете о пропавших тоже по всей Карелии.
2: На прозвон.
0: Да, на прозвонах.
2: Просмотре камер. Угу. Там работы очень много. Они перекрывают, конечно, большой пласт.
1: Угу.
2: Вот. Есть у нас даже, например, правило, что если идет вот команда в лес, да, ну там 2-3 человека, то обязательно должен быть мужчина.
1: Угу.
2: То есть, вот, например, у нас у наших сотоварищей всегда, ну, обычно бывают проблемы найти мужчину в отряд.
1: Угу.
2: То есть девушек, конечно, больше.
1: А почему? Это с чем связано? Девушки более активны и вот, ну, скажем так, социализированы, что ли?
0: Да, наверное, они более, наверное, участны, да, вот в чужой беде, и как-то им хочется помочь. И вот я думаю, что это
2: не знаю, я думаю, что больше свободного времени, вот так скажу.
1: Так. А у мужчины, значит, заняты. Но тем не менее, вот приходят ли новые люди, которые хотят вот вступить в ваш отряд и тоже быть причастными каким-то образом, в общем, помогать в поиске пропавших?
2: Но, скажем так, мы ждем всегда новых людей, всегда. У нас есть, опять же, инструктора, которые проводят новичковые.
1: Угу.
2: Вот мы сейчас планируем в июле, кстати, провести новичковую. То есть это приезжают специалисты, которые, ну, скажем, мягко заманивают людей, да. То есть они рассказывают о том, что за отряд, чем занимается, ну и тому подобное. В общем, какие есть направления, где можно развиваться. Поэтому приходите, интересно. Вот так вот.
1: Обязательно дополнительно скажите, ну, где будет проходить встреча, время, чтобы, ну, люди действительно, кто, может быть, и хотел бы, знали, куда идти.
2: Скажем, предварительно будет информация анонсирована там ВКонтакте, ну, по всем вот местным пабликам. Поэтому информация будет, ждите. Вот, как
1: и приходите. Готовьтесь,
2: да,
1: приходите.
2: Да, конечно, ждем всех.
1: Смотрите, каждый год.
0: Что? Хотел чуть-чуть дополнить, что если вы хотите увидеть эту информацию, да, и быть точно в курсе, если вы там думаете, что вступить или не вступить в отряд, ВКонтакте есть вот группа, про которую я говорил, что туда можно подписаться, и там вся информация. Да, Лиза Алерт Карелия. И там вот конкретно вся информация по всей Карелии, и кто пропал, и где нашли, и вот там какую-то информацию, которую можно донести до всех, пишут именно СНМы, которые участвовали именно в поиске. И вот я говорю, там вот это вся информация там.
1: А есть у вас какой-то офис, какое-то место, где, ну, вы, ну, не знаю, собираетесь, но как какое-то вот место, где, офис?
2: Да, в первую очередь, конечно же, это испокон. С самого начала, наверное, это заповедник, да, ребята нам предоставляют помещение для наших мероприятий, для наших сборов. Спасибо им огромное, вот. Также вот у нас сейчас появился штаб, вот, ну, в котором мы там делаем ремонт небольшой, там, вот, то есть место есть, ну, для хранения там снаряжения, какой-то литературы там, и тому подобное. Вот, есть.
0: Да, да, да. Мы в этом году вот, с ребятами нам на очень выгодных для нас условиях предоставили помещение подвальное. И, ну, там вот мы сейчас делаем ремонт. И, ну, мы его снимаем пока за свои деньги. Ну.
1: Для новичков, вот какие навыки важны в вашей поисковой работе?
2: Слушайте, ну, здесь вопрос, наверное, не в навыках, а в желании.
1: Так.
2: Да, потому что не обязательно уметь иметь навык, например, ориентироваться в лесу, ходить в лесу, там, в принципе, работы хватит всем. Там очень много, например, требуется людей на прозвоны, на просмотр видеокамер. Инфогруппа у нас тоже работает, очень такая серьезная работа. Это в первую очередь. То есть перед тем, как...

0: ну, нам все нужны в любом случае. Угу. Потому что, ну, я еще раз говорю, не обязательно иметь навык нахождения в лесу.
1: Угу. Да,
0: достаточно желания.
2: Желание, и самое главное, вот как говорит наш бессменный руководитель всероссийского движения, вот Лиза Алертка, отряда, что самое главное, что может отдать поисковик отряду, это свое время. Это самое ценное и самый ценный наш ресурс.
1: Смотрите, у нас есть вопрос, я вот не знаю, к вам или нет. Как вам, ребята, опыт прошлого года в тушении пожаров? Участие в тушении пожаров. Вы участвовали? Или это, ну...
2: Мы участвовали не как ДПСО Лиза Алерт, ага, но просто как граждане именно совместно с ДСАФом попросили нас наши местные власти. Угу. И мы, да, там помогали, но именно как частные лица.
1: Угу. Понятно. Ну вот смотрите, каждый год мы говорим, все СМИ говорят, вы ходите по детским садам, школам, учреждениям, наверняка в своем кругу, да? Но вопрос всегда актуальный. Какие меры стоит предпринять, на что обратить внимание, если люди, кто-то из близких, сам собираешься на рыбалку, в лес за ягодами и так далее? Неважно, уверенный ты, скажем так, лесник или начинающий, вот главные моменты, на что надо обратить внимание всем?
0: Ну, в первую очередь, нужно изучить местность, куда вы идете, да. Нужно предупредить всех родных, куда вы идете и когда вы появитесь дома, да, чтобы если вы не появились дома, они сразу начинали бить в колокола, звонили на номер 112, сообщали, что не вышел с леса, не появился дома. Вот. Стыдиться этого не надо. Ждать 3 дня, там, как вот говорят, там, да, что надо выждать 3 дня, потом только начинают МВД подключаться. Это миф. То есть, на самом деле, работа сразу начинается. И чем раньше обратитесь, тем лучше. Да? Тем проще будет искать. И, ну, и подготовки будет меньше, скажем так. Вот. Опять же, вы когда идете в лес, ну, у нас зачастую принято, это какая одежда, да, то есть мы обычно идем, одеваем камуфляж, да, мы собираемся прятаться от грибов, ягод и тому подобное.
1: От животных.
0: От животных.
1: И от конкурентов.
0: Нет, на самом деле одежда должна быть яркая, вот, особенно детей нужно обязательно в порядке одевать в яркие вещи, для того, чтобы, ну, их можно было увидеть сдалека, да. Потом, что мы берем с собой там? Минимум, это в первую очередь, это вода, это компас. Компас, даже если вы не умеете, например, пользоваться компасом, и вы есть на связи, есть там связь в этом месте, то вам расскажут, как пользоваться им, и по компасу вас выведут. Вот. Опять же, телефон, да, заряженный телефон, заряженный пауэрбанк, чтобы быть всегда на связи. Это прям вот, ну, базовые. Требуется, да. Легкий перекус, ну, не бутерброды там с колбасой и сыром, да, а желательно там какие-нибудь орехи, шоколадные батончики, протеиновые батончики, их сейчас вот в достатке. Вот. Ну, про яркую одежду я сказал. Нож, фонарик, тут уже как бы дело такое, да, у нас сейчас белой ночи фонарь в принципе не нужен. Вот. Спички, зажигалки, опять же, это, ну, такой момент. Да, умеете там разводить костер, возьмите обязательно. Очень важно тоже, чтобы вы были снаряжены по погоде. То есть надо брать с собой какой-нибудь дождевик, надо одеваться тепло, вот, потому что люди замерзают и при плюсовых, на самом деле, температурах. Поэтому надо тепло одеться, защитить себя от осадков. Вот. Ну и еще раз повторю, яркая одежда, это прямо требуется. Если вдруг вы потерялись, вы понимаете, что да, вы заблудились, все, нужно набрать 112. Вот, причем 112 это, ну, связь общероссийская, да, то есть вам помогут, свяжут с нами, сразу к нам и заявочка прилетит, и мы начинаем поиск. Вот, начинаем поиск мы только после обращения через 112, потому что, ну, напрямую к нам

0: Реально.
1: Нельзя тогда. Вот. Хотя есть номер горячей линии, который тоже отзывается. Вот. Тоже вам помогут, объяснят, как действовать. Вот. Если, например, вы на связи и вы потерялись, у нас есть направление такое, лес на связи. Они могут вывести вас по телефону. То есть это суперлюди. Суперлюди, которые, ну, по некоторым признакам окружающим вас, они могут помочь вам выйти. Вот.
2: Недавно мы были с беседами, детям и взрослым проводили беседы в поселке Боровой. И вот и женщина нам одна рассказала, что ее маму вывели, вот она позвонила на 112, связали вот с направлением лес на связи, и ее вывели на дорогу по куда? По облакам. По направлению облаков, да, что вот в этом районе вот облака вот так вот, идите вот в таком направлении, чтобы облака шли вот сюда. И она через час вышла на дорогу, ее подобрали.
0: Слушайте, это невероятно. Я знаю, что у вас в отряде есть и беспилотник. Вот приходилось его уже использовать? И, ну, просто я знаю, что здесь, по крайней мере, вот в Костомукше, приграничная зона, не так-то просто, в общем-то, пользоваться им даже в таких вот делах, в поисковых, ну, из-за согласований и так далее. Вот так это или нет?
2: Да, в прошлом году мы уже, говорю, вот на нашем последнем поиске поднимали беспилотник, обследовали район озера Болот, на нем даже проверяли какие-то вот найденные с неба артефакты, что принадлежат, не принадлежат они потерявшемуся. Ну, не всегда, да, вот это очень сложно, да, тем более вот в нашем районе приграничном, даже вот закрывают небо, мы там, это через Москву, заявка на поиск, это вот все довольно-таки сложный этап, но да, но мы справляемся, когда есть возможность и когда нам дают разрешение, естественно, мы поднимаем беспилотник. Если такого разрешения нет, ну, тут приходится все это делать ножками намного дольше.
0: Но это облегчает, эффективно?
2: Да, да, да, конечно, эффективно, и вот сейчас... Забегая чуть вперед, вот мы были сейчас на учениях, там приезжали с Москвы, и там показывали нам такие вещи, которые вот, надеемся, когда-то будет и у нас, и с их помощью будет намного эффективнее искать людей.
0: А вот расскажите, пожалуйста, что, кто собирался, да, на этой встрече? Это было вот буквально 20 июня, так.
2: Да, 20 июня в Оланецком районе были межрегиональные учения. На нем присутствовали поисковики Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Республики Карелия и из Москвы. Был бессменный председатель отряда Сергеев Григорий Борисович, присутствовал глава Республики Карелия, мэр Петрозаводска, руководитель вот Оланецкого района, и была представлена техника, было очень много, говорю, вот там направлений, и в том числе вот, говорю, беспилотная авиация нам, говорю, вот показывали, куда мы идем, куда мы движемся. Сейчас применяются такие летательные аппараты, которые взлетают как квадрокоптер, а дальше летит как самолет. И уже камера и разрешение на нем, которые дают возможность снимать картинку в полете и приносить прям, естественно, с тепловизионной камерой. И прям результаты. Он может находиться в воздухе там порядка 2 часов, и за эти 2 часа
0: большую площадь
2: да, совместно с Билайном там есть проекты, которые вот на таких же беспилотниках поднимают именно блоки там свои, да, со, угу, со связью. И вот на территории, где летит этот беспилотный летательный аппарат, появляется связь. Под ним он захватывает, угу, большую площадь. Он непосредственно напрямую со спутником связывается, и со спутнику идет вот, что человек, угу, даже находясь в лесу, скажем, в какой-то момент у него может появиться связь.
0: Угу. В Карелии есть такие аппараты? Или пока,
2: пока
0: это только...
2: еще, пока еще нету, но, ага, мы надеемся, что да, что до нас вот в прошлом году у нас появился вот замечательный аппарат тоже с тепловизионной камерой, угу, который может летать тоже и дольше,
0: и
2: качественнее, угу, да, угу, фотографии, чем у нас были до этого. Но пока, пока вот мы...
0: Угу. Слушайте, а кто вот вообще вас поддерживает? Как у вас складываются отношения с МЧС, с ГИМСом, с МВД, вот, с правительством? Потому что все равно все понятно, что это поисковая работа, но ведь наверняка большинство не знает, какая, скажем, там ведется работа за кадром до того, когда поисковики идут уже в лес, в болото, на территорию, да, там колоссальная работа ведется, и в том числе и документальная, да, это же надо все согласования, все, ну, с родственниками, опять же, видео отсмотреть и так далее. Поддерживают ли вас,
2: да, да, да,
0: службы?
2: Мы вот, да, ну вот в Карелии, в Костомукше, да, в частности, мы очень дружим вот и с полицией, угу, и с МЧС, и с КРПСС у нас очень налажены, угу, связи, да, это вот Карельская республиканская поисково-спасательная служба, она вот уже в четырех у нас, в четырех регионах Карелии, да, присутствует, что вот и в Петрозаводске, и в Сартовале, Медвежегорске, и в Кими. Вот, ну, чаще мы, конечно, вот в зоне своей ответственности встречаемся с кемскими спасателями. Угу. Бывали поиски, которых мы работали вместе, и на которых мы меняли друг друга, что, скажем, они уже отработали, что-то не нашли, да, ну, не нашли. Приезжаем мы делимся информацией, угу, у нас ну, все общее, да, угу, и как-то вот мы работаем со службами связано. Сейчас вот я говорю, тем более вот Григорий Борисович подписал непосредственно соглашение, да, с главой республики, да, что как-то сейчас о нас уже знают больше народу, да, больше доверяют, больше обращаются, и вот, ну, надеюсь...
0: Все будет легче,
2: да, да,
0: и,
2: да,
0: быстрее.
2: Все уже знают, что, что с нами работать можно, что мы никакую информацию никуда не отправляем, не отсылаем, что никаких сплетен мы не разглашаем. И вот доверяют. И наши, uh-huh, службы доверяют какие-то моменты. Естественно, да, у них тоже есть, uh-huh, свои служебные руководства, что они с нами поделиться не могут. Но мы работаем с ними очень плотно и эффективно.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли, за ваше неравнодушие, за то, что всегда приходите на помощь. Ну, я отмечу, что не только вот отряд «Лиза Алерт» ищет заплутавших в лесу. Я знаю, что вы выезжаете в такие вот рейды зимой, когда очень холодно, да, патрулируете улицы, чтобы, не дай бог, никто не замерз, нигде там не упал, и все обошлось без каких-то чрезвычайных ситуаций. Вот выезжаете, помогать тушить пожар, хоть и как частные лица, но тем не менее это, в общем-то, очень круто. Спасибо вам большое. Но вы, уважаемые слушатели, обязательно, когда идете в лес, по крайней мере, одевайтесь ярко, берите запас питья и еды,
1: телефон заряженный,
0: да, и сообщайте родным, когда хотя бы примерно время, когда вы планируете вернуться, чтобы все было хорошо.
2: Да, и куда вы пошли обязательно, чтобы сократить район поиска, где вы находитесь.
0: Ага. Спасибо большое. У нас сегодня были Сергей Шуйский, Виктор Калмыков, добровольцы поискового спасательного отряда «Лиза Алерт». Спасибо вам.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание! Правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
6: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Еще не вечер!
9: И на этом время нашего эфира подходит к своему завершению. Я желаю всем хорошего вечера, чудесного настроения. Оставайтесь с нами. Ровно в 18 часов мы услышимся с вами в итоговых новостях. Ну а завтра в 17 часов на местном радио в программе «Еще не вечер».

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. За второго ребенка начнут давать отсрочку по ипотеке. Теперь после рождения или усыновления второго ребенка родители смогут взять кредитные каникулы на 1,5 года, даже по старым кредитам. Соответствующий закон приняла Госдума. Сейчас появление ребенка дает заемщику право на полугодовые каникулы по ипотеке, но только в том случае, если его доходы упали более чем на 20%, а ежемесячные платежи по кредиту превышают 40% дохода. Теперь при рождении либо усыновлении второго или последующих детей ипотечники смогут брать кредитные каникулы на срок до 18 месяцев. Доказывать факт снижения дохода при этом не нужно. Границей льготного периода станет достижение ребенком возраста 1,5 лет. Такой же срок будет отсчитываться с момента усыновления. При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с 7 месяца, а платить их нужно будет по завершении каникул. Закон вступает в силу с 1 сентября, но будет распространяться и на договоры, заключенные до этого. Этой даты. Более 40 общественных пространств благоустроят в Карелии. Подведены итоги голосования за

0: объекты благоустройства, и в Карелии в нем приняли участие более 65 тысяч человек. Благодаря активности жителей в следующем году запланированы ремонты по строительству и модернизации 42 общественных пространств. Это территории, за которые жители отдали свои голоса. Так, в Костомукше наибольшее число голосов собрал проект «Светлый берег». Это территория вдоль озера Контаки, которая станет современным пространством для прогулок, спорта и отдыха. В рамках проекта планируется санитарная очистка территории, обустройство пешеходной и велосипедной дорожек, установка скамеек, урн, информационных стендов и парковых качелей. В Костомукше около многоквартирного дома провалился асфальт. На территории дома по улице Ленина, 14, сейчас проводятся работы по устранению провала в грунте. Там выявили сломанную плиту лотка теплотрассы. Новая плита заказана, она будет установлена 26 июня, сообщили в ЦМР Костомукше. Сейчас место работы ограждено. Специалисты призывают жителей города быть предельно аккуратными, не заходить за ограждение и внимательно следить за тем, чтобы дети не подходили к краю ямы. За неделю в Карелии зафиксировали более 70 грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Среди нарушений инспекторы отмечают самые опасные, которые чаще всего приводят к ДТП с тяжелыми последствиями. Так, 8 водителей сели за руль, не имея права управления транспортным средством. Один управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель привлечен к ответственности за перевозку детей не по правилам. 12 водителей выехали на встречную полосу для обгона, создав аварийную ситуацию для себя и других транспортных средств. 8 граждан привлечены к ответственности за переход проезжей части в неположенном месте, рассказали в полиции. Я напомню, что до конца летнего периода на всех трассах Карелии сотрудники ГИБДД на обычной машине без мигалок и опознавательных знаков выявляют нарушителей, ведут скрытый патруль. Экомобиль будет работать в Костомукше. В предстоящие выходные мобильный пункт приема вторсырья открывает свой первый сбор. В воскресенье с 18 до 20 часов у магазина «Автолай» на улице Интернациональная, 15. Принимать будут картон, макулатуру, пленку, пластиковые бутылки и емкости от бытовой химии. Также организаторы акции напомнили три главных правила вторсырья. Оно должно быть сухое, чистое, то есть без остатков еды и жидкости, компактное, необходимо сжать бутылки и сложить коробки. Отмечу, что это частная инициатива неравнодушных костомукшан. Они призывают освободить место в шкафах и приносить вторсырье. Родителям 100-бальников предложили выплачивать по 100 тысяч рублей за экзамен. Соответствующее обращение депутаты Госдумы направили в правительство. Депутаты считают, что 100 баллов на ЕГЭ – это результат не только отличной подготовки школьника, но и многолетней поддержки со стороны родителей. Они помогают детям в учебе, создают комфортные условия для занятий и поддерживают их эмоционально во время подготовки к экзаменам. Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что многие семьи несут значительные расходы на дополнительное образование детей, включая оплату репетиторов, профильных курсов и учебных материалов. А новая выплата повысит престиж знаний и учебных успехов, также станет дополнительным стимулом для семей уделять больше внимания качественному образованию детей, сообщило информагентство ТАСС. В шахматной школе прошел турнир, собравший 14 участников. Игра выдалась напряженной, каждый ход мог стать решающим, а борьба проверяла не только тактику, но и нервы ребят. В группе сильнейших, чей рейтинг выше 1200, победу одержал Ярослав Самохвалов. Второе место занял Роман Пекшуев, третье место у Михаила Петрунина. В группе до 1200 очков лучшей стала Татьяна Куприна, серебро у Артема Манжосова и бронза у Артема Асташова. Турнирные очки, заработанные участниками, стали последним шагом перед квартальным финалом, где призовой фонд составит 36,5 тысяч рублей. Уже в предстоящее воскресенье состоится новый блиц-турнир. К участию приглашают всех желающих, от новичков до опытных игроков. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина, 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность. Синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь в течение дня. Столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов выше нуля. Ветер сегодня незначительный, до 2 метров в секунду. Завтра ожидается плюс 14-16 градусов, небольшой кратковременный дождь в течение дня и легкий ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ «Сервис» на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструмент и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте кофе у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12. 12:42.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: И снова о карпе. Ведь не просто же так на Востоке его считают символом силы и мудрости. Поговорим о ловле его в прудах. Рыба эта довольно теплолюбивая, и в прудах он начинает проявлять кормовую активность, когда водичка прогреется градусов до 12. В средней полосе это примерно конец первой декады мая. Незадолго перед нерестом карп начинает регулярно посещать известные ему кормовые зоны водоема. Это и илистые бровки с залежами мотыля, и прибрежные обрывы с выходом всяких личинок. Часто места кормежки можно определить по массовым пузырям. Это может означать, что карп роется в иле в поисках корма. Всякие рачки, жучки и червячки выползают на свет божий из-под камней или кореневища растений. Уж в таких-то местах карп вообще частый гость. Не зря же он символ мудрости. Здесь с ним можно пообщаться посредством поплавочных или донных удочек с кормушками.
4: Где мои снасти?
2: В прогретой воде клев карпа чаще всего наблюдается с рассвета и часиков до 8-9 утра. Неплохо он берет и вечерком после 16 часов. Активно практикуется и ночная ловля карпа на донные или матчевые снасти. В этом случае для поплавков применяют светящуюся насадку. Карп далеко по ночам не бродит и продолжает кормиться в русловых ямках. А так как затопленные русла прудов находятся, как правило, далеко от берега, легкой снастью тут не обойдется. Не стоит забывать, что карп берет насадку почти исключительно со дна. Вполне уловистая карповая удочка состоит из грушевидного поплавка и длинной, заметной издалека, антенны. На значительных глубинах применяются поплавки со скользящим поплавком и стопором. Основное грузило – свинцовая оливка, а стопором для нее является свинцовая дробинка. Все элементы оснастки должны выдерживать большую и резкую нагрузку, ведь карп – рыба очень сильная.
3: Не клюет.
2: Сейчас карп с удовольствием кушает предлагаемых червей, опарышей и консервированную кукурузу. Ну и, конечно же, бойлы, но только там, где он к ним приучен. И уж совсем не стоит забывать о прикормке. Без нее найти общий язык с мудрым карпом будет очень проблематично. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато. Эх.
1: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите. Простите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Без дискомфорта». Звезды нашли удобную замену классическим балеткам. В качестве альтернативы знаменитости выбирают комфортную обувь, вдохновленную французским стилем. Речь идет о балетках на невысоком, но устойчивом каблуке, которые, по словам стилистов, приподнимают стопу, но не вызывают дискомфорта. Подобные модели обуви, кстати, универсальны и сочетаются со множеством нарядов. Такие балетки уже начали носить, в том числе дочь модели Синди Кроуфорд Кая Гербер, американская певица Оливия Родриго, франко-американская актриса-манекенщица Лили Роуз Депп и британская модель Алекса Чанг. Они сочетали эту обувь с яркими платьями различной длины, с брюками и кружевными блузками. Тем временем стилист Диана Долинская составила целый список модной обуви на лето. Актуальными станут плетеные варианты Саба и Мюли. Также любителям комфорта стоит обратить внимание на лоферы на каблуке. Они прекрасно работают со силуэтом юбок, с укороченными брюками и костюмами. Добавляют структуру и утонченность. В списке актуальных моделей на это лето оказались также изделия с животными принтами и прозрачными элементами, и обувь в металлизированных оттенках. Шагать в ногу со временем, красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В «Элеганте» огромное поступление летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unik», и даже большие размеры до 56-го. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Сила»? «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
0: На местном радио.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
1: Как будто крылья за спиной моей. Я поднимаюсь над землей, я лечу выше морей, как будто крылья за спиной моей.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ «Сервис» на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд представил новый кроссовер J7. Это вторая модель новой российской марки. Собирают машины в Ленинградской области. Джеланд J7 построен на базе JQ. Машина подходит в качестве семейного автомобиля и для дальних поездок. Сроки начала продаж пока неизвестны. Цена ожидается от 2 700 000 до 3 миллионов рублей. BLG X50 Plus получит мультимедийную систему белорусского производства. Разработка крупнейшего белорусского производителя электроники «Горизонта». Тестировать систему начнут скоро, а серийное производство стартует в следующем году. Напомним, сейчас BLG оснащается китайской мультимедийной системой. Nordcross выпустит в России новую модель – крупный гибридный кроссовер премиум-класса с мощностью около 800 лошадиных сил. Еще один конкурент – LEL9. Цена ожидается в районе 9 миллионов. Под маркой Nordcross в России продают машины китайской марки Lynk & Co. Это бренд высокотехнологичных моделей от концерна «Geely». Недавно в России стартовали продажи обновленных Havail F7 и F7X. Машины стали мощнее и заметно комфортнее. В салоне мультимедийка с более крупным экраном. Читаемость шрифтов улучшилась. Есть беспроводная зарядка. Руль регулируется по вылету, а у водительского сиденья появился поясничный упор. В топовых версиях электрорегулировки сидений. Подробнее о новых Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Местное время 9 вечера.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все знают.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: солнечного света – это лето. Лето, лето.
1: С нами навстречу лету.
2: На 104 FM.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-ай-ай, эй, и вот залетел.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света на местном радио.
2: Говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слез.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Наверное, такая карма. Теперь мы не вместе, не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони. Расходятся наши пути. Ночное такси, аэропорт. За пути прости.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Местное время 3 часа.
1: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтается.